0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

Друзья, 8.03 в столице. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. И с вами до 12.30 ровно с настоящего времени пробуду я, Мадина Тавсултанова, радую вас замечательными композициями чеченской эстрады, безусловно, интересными программами, которые у нас буквально сейчас же начнутся. После данной передачи идет гаджет у нас, и внимательно слушайте, это очень интересная программа, друзья. Ну а сейчас мы поговорим, безусловно, о праздниках в самом начале дня. Когда можно о них еще и поговорить, если не в начале? Давайте обсудим, что же сегодня отмечается 28 сентября, в понедельник. День работника атомной промышленности в России. Отмечается сегодня очень хороший праздник. Всех причастных к данному празднику мы поздравляем, желаем вам успехов. День деловой книги в России также отмечается. День генерального директора в России и Всемирный день борьбы против бешенства, да. Я когда была маленькая, очень боялась заразиться этой болезнью, так сказать. Это очень опасно, но поэтому существуют прививки, да. Друзья, ну, еще, конечно же, отмечается сегодня такой праздник, интересно, как Международный день всеобщего доступа к информации, и мы, безусловно, поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения, ведь много сегодняшних именинников, я в этом уверена, ну, убедимся мы, конечно же, в этом в часе музыкальных приветов, буду, безусловно, ждать ваших сообщений, поздравлений в часе музыкальных приветов. Обязательно присылайте на наш телеграм-канал, который у нас будет открыт в 11 часов ровно. А также желаю вам удачи, хорошего дня и прекрасного настроения. Оставайтесь на волне 105.4 FM. И для всех именинников подарок –

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. IKEA представила умный термостат для радиаторов. Шведский мебельный гигант IKEA расширил линейку умного дома и представил свой первый умный термостат для радиатора. Устройство уже появилось на официальном сайте IKEA в Швеции. Глобальная доступность пока не объявлена, но IKEA редко ограничивается одним рынком. Термостат позволяет регулировать температуру в каждой комнате индивидуально шагом 0,5 градусов Цельсия. Прямо на устройстве, через встроенный дисплей или удаленно через приложение IKEA Home. Дисплей автоматически отключается в режиме ожидания, чтобы не создавать постоянной подсветки. Устройство поддерживает создание расписаний, например, автоматическое снижение температуры ночью и повышение утром. В комплекте поставляются 6 адаптеров, которые обеспечивают совместимость с большинством водяных радиаторов. Питание от двух пальчиковых батареек, которых хватает примерно на 18 месяцев. Для управления через приложение не обязательно покупать фирменный хаб от IKEA. Достаточно совместимого маршрутизатора, например, Apple TV, HomePod или Google Home. При этом термостат сохраняет последнюю установленную температуру и возможность ручной настройки даже при потере интернет-соединения. Автоматический режим защиты от замерзания поддерживает минимальную температуру плюс 5 градусов, предотвращая повреждение труб. Раз в две недели термостат автоматически открывает и закрывает клапан, чтобы предотвратить его заклинивание из-за накипи. Цветовой LED-индикатор сигнализирует о режиме работы. Оранжевый нагрев, синее охлаждение. По мнению экспертов рынка, появление новинки делает умное отопление доступным для массового потребителя, позволяя оснастить весь дом без значительных затрат. Официальные сроки глобального релиза IKEA пока не раскрывает, но продукт уже готов к запуску. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное предприятие.

0: Имущество, оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
7: Смотри, какая красотка.

0: Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Люди со светлыми глазами чаще всего встречаются в скандинавских странах, а с темными – в Турции и Португалии. Существует взаимосвязь между здоровыми зубами и хорошей памятью. Ученые доказали, что невозможно чихнуть с открытыми глазами. Новорожденные могут в несколько раз сильнее обхватывать пальцами какие-то предметы, чем малыши, достигшие месячного возраста. Первые исследования кровеносной системы упоминаются в документах, написанных более 3500 лет назад. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
0: 5 и 4 FM.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем

0: Пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
3: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощности

0: мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и антивиджи.

0: подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Diplo S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5 или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 300 000 рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики

0: важнее всего – прогноз погоды.
1: Итак, дорогие слушатели, эфир на радио Грозный продолжается, 9.04 столица. Давайте посмотрим, какая же погода у нас сегодня за окном. В настоящее время температура воздуха в начале утра составляет плюс 19 градусов. На улице облачно, но с прояснениями. Вечером будет плюс 23 и вечером плюс 20. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, и ночью ожидается небольшой дождь. Друзья, закат солнца в 17.45. Желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, оставаться на волне 105. 4FM. Слушайте Радио Грозный вместе с нами.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро,

0: Чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Итак, дорогие слушатели, эфир на радио Грозно продолжается. 9:22 в столице. И угадайте, что у нас сейчас. А сейчас у нас рубрика, да, «Следуй за маршрутом» называется. И каждый наш слушатель, который слышал про эту рубрику, уже знает, что будет идти речь о подарках, о пиццах, да, от Рафаэла Эспозито, от нашего постоянного партнера. Просто угадав, куда именно мы сегодня отправляемся, на одну из локаций Чеченской Республики, вы можете получить две наивкуснейшие пиццы. Ну и, конечно же, в данном ресторане есть не только они, но и разная вкусная еда. Поэтому советуем обязательно туда заскочить, убедиться самим во вкусе. Находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а сегодня мы поедем в одно из немногих старых зданий города, которое представляет собой квадрат из 3 двухэтажных и 1 3-этажного блока с небольшим внутренним двориком и ажурным воротами, выходящими на проспект Путина. Но изначально, по словам чеченского поэта, писателя, журналиста Азиса Кусаева, здание это строилось в виде буквы П. Очень похоже, кстати говоря. 4-й блок, 3-этажный, расположенный напротив театрального концертного зала, был достроен позднее. С адресом данного места можно и запутаться. Он представляет собой целый квартал и выходит сразу на 4 грозненские улицы. Друзья, наверняка вы догадались,

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-920-28-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо».

0: Smart и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дефицитными.

0: пинцированные. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей-новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
0: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Итак, дорогие слушатели, 9:52 в столице. Пришло время выявлять победителя нашей рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы по привычке, по традиции, да, разыгрывали пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. И помимо пицц, как мы отмечаем каждый раз, там широкий ассортимент разных и вкусных блюд, которые наверняка понравятся любому человеку. По адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл можно заказать или же покушать там же на месте вкусную еду. И у них также есть доставка 8-928-3-0-33-85, друзья. Ну а на сервисный номер поступило много-много сообщений. И правильных, и неправильных. Но самым быстрым, кто ответил быстрее всех, стал абонент, чей номер заканчивается на 54-42. Мы вас искренне поздравляем с победой. И, конечно же, желаем вам приятного аппетита. И остальным слушателям, которые не выиграли пиццу, мы говорим не расстраиваться. Ведь данная рубрика у нас идет почти что каждый день. Вот. И, конечно же, для победителя подарок, как и для всех участников данной рубрики, слушайте Радио Грозный и оставайтесь на волне 105.4 FM. Совсем скоро мы с вами вернемся.

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов.

домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов. А также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести

0: премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство» – в данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

Внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов. А также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону +7 938 903 99 33.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в

0: наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньший расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Diplo S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5 или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 300 000 рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Санкт-Петербурге Даяна Халкшнюгар Санкетчу культури Шиитталық форум. Тега Белхоке Санкетархылы Ноқчы Республики культури министра, Россия культури министра Цлюбимова Ольгит. Тюнх Болхамбина регион профильный министерству. Агонш дейсведина регион культур Киория Хулдол Хаттарш, библиотекшна, театршна, музейшна годырых, культури тәғлонышна популяризация ерых, ларерых. Леринч Тергоне Еснер Кел проект Шкоч Ерехул, федеральный ведомство Цьолчу Юкметкшцдерк. Ибрагимов Айсан Дейтин регионях культуры Дех Деш Долчух, Мехдас Кадыров Рамзана Цутях Годарах. Керч Дехан Ом Ламаст Шлардарехула, культуры учреждения Шки Орехула, Карарчхен инфраструктур Ки Орехула, Ишта Хейл Школаре, Кигирхошна Колара Ли Дехи. Сюлжали дешер системера вор ехар хочек вела знание наставники алчу ёлучу расик осами долчук асториях. Хинцер тарою шина номинация тюллашхил ос. Цюнах Булхамбина кёрч шахара мэри дешера департамент. Ку сезоня осами чуел заявка пхит эзер соухилла. Эксперты шсерих сак астейна тюллаш. Вай регионер вор школе кюгал хошна тихиттинчарна ёлчу номинация на юг ваганву. Хинцла амбулчарах каштасарс билгал бирбу цейрах тюллаш. Жамаях билгал бирбу тюл тулам ху. Ит и тхирву ш юг арчу профессиональный дешра тэхуаттам ху. Царн каштастарою макс чат ботихул. Цилчук галанчо жах даяхна джип тур. Издох дырвай мехдас кадыров Рамзан карыршо лом цилчук оштышо дакайкин хиларц. Цюнх Болхамбина регион туризма министерству. Джип тур дэк шой рошни чухол дабахарц качнат улгнар толде. Цултахилла галанчо ж омдэх. Дилгайна не карарчу бауни комплекс цилчуа. Юх бол нек церчек бэла орган чожихул. Цуюкада лучхила чолгечнеках чекиал тарун шел чу машин шкаф болчер. Мероприятие дэгш хош билгалдин хоразы керлник гуш дэвзаш хилар иштачу тури дэгш хош. Почхалк эмни театри варгалга ёлчу Россия фестиваль сайюэллурю сёл жгалах кан. Цанк иранна вай кёрчар Россия театра кёрт мэйтхил дагуттурю. Иёк форум даярни слушду почхалк президент дакайкэнчу Россия дэхк эмнаш сахилара шэрц. Россия цайт регионер театра шэй репертуарю зейтурю вай махкарчу бахар хош. Фестиваль сханк иранах дагур ёлшю. Цунлерин сюрти фильми гайтам воушық тёхна Нурадилов ханпа. Шицарахчу ночи почхалх драми театру. Ночи театра артист шбу цу фильми турпалхой. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Дорогие слушатели, продолжается эфир на радио Грозный, 11.07 столица, и наступило время часа музыкальных приветов. Это время, когда вы можете отправлять родным и близким приветы, поздравления, теплые пожелания, слова, все, что вы захотите, друзья, все, что их обрадует. Вот, и для этого вам необходимо присылать свои сообщения на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет», а также на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Черная гиф-картинка под названием «Час приветов 105.4 FM». Также вы можете позвонить и поздравить родных и близких с днем рождения или просто передать им привет по номеру 8 8 7 12 29 30 34. Вы можете позвонить в прямой эфир радио Грозный и, конечно же, поздравить со всем, чем вы хотите. Друзья, жду ваших сообщений и, конечно же, слушаем музыку от Вали Догадаева. «У родника» она называется, для всех, кто сейчас слышит или слушает наше радио.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, дорогие слушатели, 11:23 в столице, эфир на радио Грозный продолжается, и, конечно же, продолжается наш час музыкальных приветов. К нам поступило одно сообщение от Аслана Сулейманова. Аслам алейкум, эл саламаршал, док войнохчи комик. Дилер саламаршал хулил, Аслан хюга, дудок саламаршал. Передаем и вам от радиостанции Грозный большой привет. Желаем прекрасного настроения и хорошего дня. Конечно же, отметим, что заказать песню можно с 3 до 4 вечера на сервисном номере 5544. Будем ждать и тогда ваши соло-маршалы и приветы, и, конечно же, продолжать час музыкальных приветов. Следующая композиция звучит для всех слушателей радио Грозный, друзья.

0: час приветов
1: на радио Грозный.
0: Дорогие слушатели, 11.35 столицы, эфир на радио Грозно продолжается, как и час музыкальных приветов. И давайте сразу зачитаем ваши смс-сообщения, которые поступили к нам за такой короткий период. Итак, Зухра передает огромнейший привет Ильясу, своему старшему брату, который отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполнилось 30 лет, но 30 лет это ни много, ни мало, середина, можно сказать. Вот, и, конечно же, Ильяса мы поздравляем с днем рождения, желаем вам счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас было все в жизни замечательно, чтобы вы улыбались и дарили улыбку своим любимым окружающим людям. А нелюбимым дарите улыбку на зло, как говорится. Вот, друзья, и, конечно же, давайте посвятим ему хорошую композицию от Румисы Никаевой. «Бог обезом» она называется. И приятного прослушивания. Оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультация высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок,

0: 8-888-22-28.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11:52 в столице, эфир на радио Грозный завершается. Да, это последний выход нашего часа, как и часа музыкальных приветов. Но зачитаем перед прощанием последнее сообщение, которое поступило к нам в конце данного часа. Дорогие Салман и Бадруди, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. В чеченской традиции дружба – это не просто слово. Говорят, тешми дота вешимету. Верный друг заменяет брата. И, глядя на вас, я понимаю, что это действительно так. Выйти люди, с которыми и в пути не страшно, и за столом тепло. Очень хорошо сказано, между прочим. Желаю вам обоим, чтобы Всевышний даровал вам крепкого здоровья, долгие годы жизни и благополучия в каждом доме. Вот, живите долго, будьте опорой друг для друга и для тех, кто вас любит. С днем рождения, братья, дал дир олдэлшу. Вот такое прекрасное сообщение. Автор, к сожалению, не подписан. Тут никнейм по имени доктор, да. Доктору тоже Соломаршал, и, конечно же, мы прощаемся. На этом у нас все, дорогие слушатели. Слушатели, сообщения закончились, но час приветов не единственный в это время у нас идет. Еще будет в 15 часов и много-много раз. Вот. И, конечно же, я с вами прощаюсь тоже ненадолго. Услышимся обязательно завтра. У микрофона была Мадина Тавсултанова. Всего самого доброго и самого светлого. Оставайтесь на волне 105.4 FM, друзья.

0: новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Санкт-Петербурге Даяна Халкшнюгар Санкетчу культуре Шиитталық форум. Тега Белхоке Санкетархилы Ноқчы Республики культуре министра, России культуре министра Любимова Ольгит. Тюнх Болхамбина регион профильный министерству. Агонш Дисведина регион культур Киория Хулдол Хаттарш, библиотекшна, театршна, музейшна, одырах, культуре тяглоншна, популяризация ерах, ларерах. Лерин Штергоне Еснер Кел проект Шкоч Ерехул, федеральный ведомство Цюлчу Юкметкшцдерк. Ибрагимов Айсан Дейтин регионях культуры Дех Деш Долчух, Мехгдас Кадыров Рамзана Цутях Годарах. Керч Дехан Ом Ламаст Шлардарехула, культуры учреждениш Киорехула, Карарчхен инфраструктур Киорехула, Ишта Хейл Школларях, Кегирхошна Колларалли Дехи. Сюлжали дешер системера вар хехар хочек вэлла знание наставники алчу юлучу расик аусами долчук асториях. Хинцер тарою шина номинация тюллашхил аус. Цюнах Булхамбина кёрч шара мэри дешера департамент. Кусизоня аусами чуел заявка пхит эзер соухилла. Экспертыш серих сага стейна тюллаш. Вай регионер вар школе кюгал хошна техитнчарна юлчу номинация на югваганву. Гинцла амбулчарах кашта сарс билгалбирбу церах тюллаш. Жамаях билгалбирбу тюлт атуламху. Ит итхирву ш югарчу профессиональный дешра тэхуаттамху. Царн кашта старою Макс Чатботихул. Целчук Галанчожа Даяхна Джип Тур. Из Дождар Ваймех Дас Кадыров Рамзан Карашо Лом Целчук Оштишо Дахайкейн Хиллардс. Цюнх Болхамбина регион туризма министерству. Джип Тур Дех Швырошни Чугл Дабахарц Кэчна Тулгнар Тулте. Цултехилла Галанчож Омтех. Дилгайна Никарарчу Бавник Комплекс Целчуа. Юх Болнек Церчек Белла Орган Чожихул. Цюкада Лучхилла Чолхечнеках Чекиал Тарун Шел машин шках болчер. Мероприятие дэгш хош билгалдин хорыз керлник гуш дэвзаш хилар иштачу турей дэгш хошн. Почхалк эмни театри варгалга ёлчу раси фестиваль сайуэллур юс сёл жгалах кан. Цан киранна вай кёрчар раси театра кёрт мэйтхил дагуттурю. Иёк форум даярни слушду почхалк президент дакайкэнчу раси дэх эмнаш сахилара шырц. Раси цайт регионер театра шэ репертуар ёзитурю вай махкарчу бахар хошн. Фестиваль сан киранах дагур ёлшю. Цунлерин сюрти фильми гайтам воушх тёхна Нурадилов хан Паши царахчу ногчи пачхалх драми театру. Ногчи театра артист шбу цу фильми тур полхой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Объявление. Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире. Все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные

0: климата. Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки
3: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
4: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.рф и ваших образовательных организациях.

0: новости.
1: Маршал Душегладулыш, Керлнышк. Санкт-Петербурге Даяна Халкшнюгар Санкетчу культури шит талх форум. Тига Белхоке Санкетерхилла Нохчи Республики культури министра России культури министра Любимова Ольгит. Тюнг Болхамби на регион профильной министерству. Агонш ди среди на регион культур Киория Хулдол Хаттерш, библиотекшна, театршна, музейшна, годерах, культури тяглоншна, популяризации ерах, ларерах. Лерин Штергоне и Снер Кел проект Шкоч Ерехул, федеральное ведомство Цьолчу Юкметкш Цдерк. Ибрагимов Айсан Дейтин регионях культуры Дех Деш Долчух, Мехдас Кадыров Рамзана Цутях Годарах. Керч Дехан Ом Ламаст Шлардарехула, культуры учреждений Шкиорехула, Карарчхен Инфра.

структурки орехула ишта хейл школларе, кегир хошна колларе лиде ке. Сюлжали дешер системера вар ехар хочек вэлла знание наставники алчу, йолучу расик осами долчук асториях. Хинцер тарою шина номинация тюллашхил ос. Цюнах болхамбина кёрч шара мэри дешера департамент. Ку сезоня осмечу ел заявка пхит эзер соухилла. Экспертыш серих сақа стейна тюллаш. Вайриги онер вар школе кюгал хошна тегиттінчарна йолчу номинациш. На юг ваганву. Гинцла амбулчара кашта сарс билгал вирбу цейрах тюллаш. Жам айх билгал вирбу тюл тулам ху. Ит и тхирву ш юг арчу профессиональный дешра тэхоттам ху. Царн кашта старою макс чат ботихул. Целчук галанчо жах даяхна джип тур. Издох дарвай мех дас кадыров рамзан карашо лом целчук оштишо дакайкин хиларц. Цюнг болхамбина регион туризма министерству. Джип тур дэк швырошни чухол дабахарц качнат улгнар толте. Цулте ахилла галанчо ж омте. Дилгайна не карарчу бауни комплекс селчуа. Юх бол нек церчек бэла орган чожихул. Цуюгада лучхила чол хечнеках, чек ялтарон шелчу машин шках болчер. Мероприяти дэгш хош билгалдин хоораза керлник гуш дэвзаш хилар иштачу тури дэгш хошн. Почал эмни театри варгалга йолчу Росси фестиваль сайюэллурю сёлжгалах кан. Цан киранна вай кёрчар Росси театра кёрт мэйтхэл дагуттурю. Иёк форум даярни слушду почал президент дакайкэнчу Росси дэхк эмнаш сахилара шэрц. Росси цайт регионер театра шэй репертуарю зейтурю вай махкарчу бахар хошн. Фестиваль сан киранах дагур ёлшю. Цунлерин сюрти фильми гайтам воушық тёхна Нурадилов ханпа. Ши царахчу ночи почалх драми театру. Ночи театра артист шбу цу фильми тур полхой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

13.06 на часах. Эфир на радио «Грозный» продолжается. И я вас, дорогие слушатели, в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Пробуду в вашей компании сегодня до 17 ровно. И, как обычно, хочется открыть этот дневной эфир с полезной информацией, рассказать вам быстренько о праздниках, которые у нас отмечаются ежегодно 28 сентября. Итак, у нас сегодня день работника атомной промышленности в России, также день деловой книги, день генерального директора, Всемирный день борьбы против бешенства и Международный день всеобщего доступа к информации. Вот с этими днями я вас всех и поздравляю. Говоря о знаменательных событиях, то, что случилось в истории 28 сентября, есть у нас такое интересное событие, которое случилось в 1618 году. В Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. На этом все. Знаменательные события у нас закончились. И по традиции всех именинников, которые сегодня отмечают свой день рождения, я тоже от души поздравляю. Открывает мой эфир очень красивые композиции от Малики Кавраевой «Мотылек» и звучит для всех тех, кто слушает радио «Грозный».

Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы, все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101, 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммада Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.
6: Радио «Грозный».

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. Сегодня у нас в гостях главный внештатный специалист, фтизиатр, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РЦФП Зарема Хайдарханова. Дедикал маршоку.
2: Да, лезил шугыл массери дедиктойл.
1: Зарем, я предлагаю сразу приступить к нашим вопросам. Первый у нас такой вот. Многие считают, что проблемы с легкими грозят только заядлым курильщикам. Какие скрытые угрозы для дыхательной системы подстерегают обычного городского жителя, который не курит?
2: Обычный некурящий городской житель ежедневно сталкивается со множеством невидимых угроз, которые могут повреждать дыхательную систему не меньше табачного дыма. По статистике 10-15% случаев рака легких и

Значительная доля хронических заболеваний дыхательных путей обнаруживается у людей, которые никогда не курили. Главные скрытые угрозы в городской среде делятся на внешние и внутренние. Внешние угрозы – это на улице.

0: крошечного размера, они обходят естественные фильтры носоглотки, глубоко проникают в альвеолы, оседают и вызывают хроническое воспаление тканей. Также выхлопные газы, продукты горения топлива, особенно дизельного, содержат тяжелый металл и токсичные соединения. Постоянное нахождение вблизи оживленных трасс увеличивает риск развития астмы и хронического бронхита. Ну, внутренние угрозы это какие? Пассивное курение, вторичный дым, регулярное вдыхание чужого сигаретного дыма или пара от вейпов на остановках, в подъездах или кафе наносит дыхательной системе вред, сопоставимый с курением. Также природный газ радон, ну, это невидимый радиоактивный газ, без вкуса и запаха, выделяется из почвы и некоторых строительных материалов, например, гранита. Он может накапливаться на первых этажах и в плохо проветриваемых подвалах. Радон официально признан второй по значимости причиной рака легких в мире после курения. Также бытовая химия и синдром больного здания, испарение от лаков, красок, новой мебели и частая уборка с использованием агрессивных хлорсодержащих спреев без проветривания разрушают барьер в легких.
1: А вот сегодня очень популярны электронные сигареты и кальяны, особенно среди молодежи. Действительно ли они безопаснее обычных сигарет для легких, или это опасная иллюзия?
0: Представление о полной безопасности электронных сигарет и кальянов – это действительно опасная иллюзия. Хотя в них отсутствует процесс горения табака, многочисленные исследования Всемирной организации здравоохранения и пульмонологов доказывают, что они наносят тяжелый специфический вред легким, который в некоторых аспектах не уступает ущербу от курения. И разрушение легких в данном случае происходит на клеточном уровне. Они высушивают слизистую оболочку легких, выводят из строя альвеолы и блокируют работу ресничек в бронхах, которые должны очищать легкие от пыли и инфекций. Химические добавки, которые безопасны при употреблении в пищу, но при вдыхании они вызывают необратимое рубцевание мелких бронхов. Так называемое попкорновое легкое. Отсутствие едкого дыма позволяет молодым людям вдыхать аэрозоль непрерывно и гораздо глубже, чем дым от сигарет. И в результате доза никотина и токсичных веществ, которые проникают в кровь и ткани легких, превышают лимиты обычного курильщика.
1: А вот заболевания легких часто называют тихими, потому что они долго развиваются незаметно. На какие первые, незначительные даже симптомы, человеку стоит обратить внимание, чтобы не упустить начало болезни?
0: Заболевания легких действительно развиваются очень тихо, бессимптомно, на ранних стадиях, так как легочная ткань не имеет болевых рецепторов. Стоит обратить внимание на кашель более 3-4 недель, на одышку, непроходящую усталость, изменения в привычном дыхании, которые пациент сам отмечает в своем состоянии.
1: Подъем температуры может туда относиться?
0: Подъем температуры, это мы уже замечаем, да, как бы мы уже чувствуем его. Вот то, что я перечислила, допустим, та же усталость, мы можем это сказать, что это из-за того, что мы много работаем, устали. Кашель, мы можем его тоже причислить к тому, что что-то попало, допустим, да, горло пересохло. Такое тоже может быть. Хотелось бы отметить то, что если вы замечаете в своем дыхании свисты или хрипы, это приводит к тому, что сужение дыхательных путей, и они приводят к хроническим таким заболеваниям, как называется, хроническая обструктивная болезнь легких. Ну, туда же входит и бронхиальная астма.
1: А в каких случаях и как часто здоровому человеку нужно проходить обследования, такие как КТ, флюорография, вот, чтобы держать легкие под контролем?
0: Здоровому человеку без жалоб и специфических факторов риска не нужно часто проходить КТ или спирометрию. А регулярность флюорографии у нас четко прописана в приказах. Для местности, где заболеваемость туберкулезом ниже 20 на 100 тысяч случаев, регулярность прохождения флюорографии один раз в 2 года. Для тех, у кого выше 20 заболеваемость, там проходят флюорографию 2 раза в год. Здоровым людям достаточно пройти 1 раз в год. Флюорография проводится для выявления на ранних стадиях туберкулеза, рака легких и других хронических неспецифических заболеваний легких. Компьютерная томография – это детальное рентгеновское исследование, которое разрезает органы на множество мелких снимков. Оно, конечно, более информативное, но здоровым людям его делать не нужно. Его назначают с целью дообследования, учитывая то, что все-таки там идет высокая лучевая нагрузка. А спирометрия – это функциональный тест, там нужно дуть в специальную трубочку, определяют, сколько воздуха помещается в легких и как быстро они могут потом выдохнуть этот воздух обратно.
1: Если человек имел вредную привычку уже на протяжении многих лет и вот решил бросить прямо сейчас, как быстро его дыхательная система сможет восстановиться и что для этого может помочь для восстановления?
0: Ну, дыхательная система начинает очищаться уже в первые часы после отказа от курения, а полноценное восстановление легких после многолетнего стажа курения занимает от нескольких

0: нескольких месяцев до нескольких лет.
1: А давайте тогда еще поговорим о продуктах питания и специальные дыхательные упражнения, которые могут укрепить легкие. Вот что бы вы посоветовали?
0: Прогулки на свежем воздухе, плавные физические нагрузки, кардиотренировки без перегрузок. Они увеличивают объем легких, но наращивать темп нужно постепенно. Питьевой режим, достаточное количество чистой воды необходимо принимать для разжижения мокроты и облегчения ее выведения. Также есть специальная дыхательная гимнастика, специальные упражнения и техника контролируемого кашля, которые помогут очистить бронхи. Исключить нужно пассивное курение, оградить себя от раздражающих факторов. Рацион питания свой тоже нужно пересмотреть. Помогает пища, богатая рыбой, жирной рыбой, это лосось, скумбрия, сардины. Угу. Также ягоды и темная зелень, брокколи, шпинат, черника. Продукты с высоким содержанием магния, орехи, семена, авокадо. Также свекла и томаты. Как я уже говорила, достаточное количество чистой воды нужно выпить.
1: Ну, очень хорошее меню вы сейчас перечислили. Тех, у кого нет никаких проблем с легкими, зарем. А так как у нас эфирное время подходит к концу, напоследок, с какими словами вы бы сегодня обратились к нашим слушателям?
0: Я хочу напомнить каждому из нас о ценности самого первого и самого естественного действия, которое мы совершаем в жизни, о вдохе. Дыхание – это жизнь, которую мы часто не замечаем, пока не столкнемся с трудностями. Наши легкие работают без перерыва, прокачивая тысячи литров воздуха каждый день, чтобы питать энергией каждую клеточку тела. Защитить этот хрупкий и мощный орган в силах каждого. Достаточно делать простые шаги. Чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физической активностью, отказаться от курения и бережно относиться к своей экологии. Пусть каждый ваш вдох будет глубоким, чистым и приносит только здоровье и радость.
1: Зарем Дерейсхыл, что приехали, нашли время и подробно все рассказали.
0: Вам тоже спасибо за то, что пригласили.
1: Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была главный внештатный специалист, фтизиатр, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РЦФП Зарема Хайдарханова. Адекел.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

104 радио дайм айли олжуа новость чуч парад ай радио латин давар чан айн полезный рюк ай хан рюа рисковать дирдат айо ишегмелчу осилвачи вас барс итмэтюк.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Гражданский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладулыш, Керлнышк. Санкт-Петербурге даяна халкышнюгар санкетчу культури шит талых форум. Тега белхоке санкетархылы ногчи республики культури министра, России культури министра Любимова Ольгит. Тюнх болхамбина регион профильный министерству. Агонш дисведина регион культур киория хулдол хаттарш, библиотекшна, театршна, музейшна, годарах, культури тяглонышна популяризация ярах, ларьярах. Леринч Тергоне Еснер Кел проект Шкоч Ерехул, федеральное ведомство Цюлчу Юкметкшцдерк. Ибрагимов Айсан Детин регионях культуры Дех Деш Долчух, Мехдас Кадыров Рамзана Цутях Годарах. Керч Дехан Ом Ламаст Шлар Дарехула, культуры учреждения Шки Орехула, Карарчхен инфраструктур Ки Орехула, Ишта Хейл Школаре, Кегирхошна Колара Ли Дехи. Сюлжали дежер системера вар хехар хочек вела знание наставники алчу, йолучу Россия.

Осами Долчук Асториях. Хинцер Тарою Шина номинация Тюллашхил Оус. Цюнахбул Хамбина Кёрт Шара Мэри Дешара Департамент. В сезоне Аусмечу ел заявка Пхит Эзер Соухилла, экспертыш серих сақа стейна төллірш. Вай регионер вар школе кюгал хошна тегеттінчарна елчу номинацийшна юғвыған ву. Хинцла амбулчары қаштысырс билгал бейрбу серих төллірш. Жам айх билгал бейрбу төл тқа толым ху. Ит ит хирву ш юғарчу профессиональный дешра тэхоттам ху. Царн қашты старою Макс Чатбо техул. Целчук Галанчо жах даяхна джип тур из дождар ваймех дас кадыров Рамзан карыршо лом целчук ош тишо дакай кейн хиларц. Цюнх бол хамбина регион туризма министерству. Джип тур дэк шхой рошни чухол дабахарц качнат улгнар толте. Цулте ахилла Галанчо ж омте. Дэл гайна не карырчу бауни комплекс елчуа. Юх бол нек церчек бэлла орган чожихул. Цуюк адаг лочхила чол гэчнеках чеки алтарон шелчу машин шках болчер. Мероприятий дэк шхош билгалдин хоораза керлник гуш дэвзаш хилар иштачу тури дэк шхош. Почхалп эмни театри варгалга елчураси фестиваль сайюэллурю сёл жгалах кан. Цанк иранна вай кёртчар Раси театра кёрт мэйтхэл дагуттурю. Иёк форум даярни слушду пачалк президент дакай кэнчу Раси дэхк эмнаш сахилара шэрц. Раси цайт регионер театра шэй репертуарю зэйтурю вай махкарчу бахар хошн. Фестиваль цанк иранах дагур ёлшю. Цунлэрин сюрти фильми гайтам воушх тёхна Нурадилов хан паши царахчу ногчи пачалк драми театру. Ногчи театра артист шбу цу фильми тур полхой. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев»

0: всегда ближе к вам.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 900

0: главная задача.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: всего прогноз погоды.
1: 14.23 на часах. Наш эфир продолжается. И самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, на календаре 28 сентября. Прямо сейчас за окном плюс 24 градуса. К вечеру температура упадет до отметки плюс 20. Будет пасмурно, без осадков, если верить прогнозу. И в ночное время у нас прогнозируют температуру плюс 17. И местами по республике ожидается небольшой дождь. Влажность воздуха прямо сейчас 78%. Ветер восточный. Ощущается как плюс 22 градуса. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 17:45 ровно.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

Дом начинается не со стен. Он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу – от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированные. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварии. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
2: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры.

0: архитектуры. Воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация.

Номинации. Лот-рекордсмен. Номинации для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства. We'll be right back.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Душегладулыш Керолнышк. В Санкт-Петербурге Даяна Халкшнюгар Санкетчу культуре Шиитталых форум. Тега Белхоке Санкетархилы Нохч Республики культуре министра России культуре министра Любимова Ольгит. Тюнх Болхамбина регион профильной министерству. Агонш дисредина регион культур Киория Хулдол Хаттерш, библиотекшна, театршна, музейшна, годерах, культури тяглоншна, популяризациярах, ларьерах. Леринч Тергоне Еснер Кел проект Шкоч Ерехул, федеральный ведомство Цьолчу Юкметкшцдерк. Ибрагимов Айсан Дейтин регионях культуры дэх дэш долчух, мэх дас Кадыров Рамзана цутэх годарах. Кёрч дэхэн ком ламаст шлэр дарехула, культуры учреждениш ки орехула, карарчхэн инфраструктур ки орехула, ишта хэйл школларях, кигирхошна колларалли дэхэ. Сюлжали дешер системера вар хехар хоче квелла знание наставники алчу йолучу расик осами долчук асториях. Хинцер тарою шина номинация тюллашхил ос. Тюнахбул хамбина кёрч шахара мэри дешера департамент. Ку сезоне осмечу ел заявка пхит эзер соухилла. Экспертыш серих сақа стейна тюллаш. Вай регионер вар школе кюгал хошна техиттенчарна йолчу номинациш. На юг ваганву. Хинцла амбулчарах каштасарс билгал вирбу цейрах тюллаш. Жамаях билгал вирбу тюллтка туламху. Ит хирвуш юг арчу профессиональный дешра тэхуаттамху. Царн каштас тарою Макс Чатботихул. Лома цилчук галанчожах даяхна джип тур. Издош дарвай мэхдас Кадыров Рамзан карыршо лом цилчук оштышо дакайкин хиларц. Тюнх Болхамбина регион туризма министерству. Джип тур дэкшхой рошни чугл дабахарц качнат улгнар тулды. Цултэхилы галанчож омдэх. Дэлгайна не карарчу бауни комплекс елчуа. Юх бол нек церчек бэлэ орган чожихул. Цуйгада лучхила чолхэчнэкэх чекиалтарун шелчу машиншках болчэр. Мероприятий дэгш хош билгалдин хорыза керлник гуш дэвзаш хилар иштачу турей дэгш хошн. Почхалк эмни театри варгалга елчу Роси фестиваль сайуэллурю сёлжгал.

лахкан. Цан киранна вай кюрчар Росси театра кюрт мэйтхэл дауттурю. Иок форум даярни слушду пачал президент на кайкэнчу Росси дэх эмнаш цахилара шэрц. Росси цайт регионер театра шэ репертуарю зейтурю вай махкарчу бахар хошн. Фестиваль цан киранах даурюлшу. Цунлерин сюрти фильми гайтам воушхтёхна нурадилов ханпаши царахчу ногчи пачалх драми театру. Ногчи театра артист шбу цу фильми турпалхой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

15.06 на часах. У нас стартовал час приветов на радио Грозный. И напомню вам быстренько о наших правилах. До конца этого часа у вас есть возможность передать приветы своим родным и близким через наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный». Там для вас я выгрузила специальный видеоролик, под которым вы уже можете оставлять ваши текстовые сообщения. И также, помимо ваших текстовых сообщений, вы можете передать приветы и заказать любимую композицию через сервисный номер 5544 с кодовым словом «Соло». Но не забывайте, что формат у нас исключительно чеченский. Пишите им исполнителя, название композиции. Я обязательно поищу в нашей фонотеке. Если найду, то поставлю. Открывает наш час композиция Рената Каримова «Мял Хезни».

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100

0: Тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.
4: Радио «Грозный».

Это был Валит Гадаев с композицией «Дымок». На часах у нас 15:30. Час приветов на радио «Грозный» продолжается. Зачитки ваших первых текстовых сообщений просят передать огромный салам маршал братьям Рустаму и Хусейну, которые сейчас в пути слушают радио «Грозный». Пожелайте им хорошей дороги. Вот такое вот текстовое сообщение отправила ваша сестра Малкан. А всем тем, кто в дороге, и вашим братьям в частности, передаю огромный салам маршал и желаю легкой дороги. Ну и, конечно же, «Далмукшмештакач Болгуш». Соблюдайте правила дорожного движения и не нарушайте, пожалуйста. Так, далее просят передать привет Илясу, который собирается пить чай. Вот такое вот сообщение, не подписались у нас. И поздравить также с днем рождения самую красивую девушку Маку. Поздравляют ее все родные и близкие. Мака далды калюэлла дала масу вочу нахларюэлла. Все Муртазалиевы подписались. Амин Визиндейл, мы ее тоже поздравляем. Так, а сейчас предлагаю послушать хорошую композицию от Камилы Меджидовой. И далее наш эфир продолжит композиция от Мурада Байкаева. Напоминаю, у нас стартовал час приветов, который продлится до 16, и помимо того, что вы можете передавать ваши приветы, не забывайте про сервисный номер 5544 с кодовым словом «Соло», где вы можете заказать любимую композицию.

Наш час приветов продолжается. Поступили новые текстовые. Пишут нам следующее. Передайте привет моему лучшему другу Демельханову Усману. Ты очень хороший человек, и я тебя безгранично уважаю. Вот такого текстового сообщения от человека, который не подписался. Далее просят передать привет Ибре, братьям Алику и Рустаму, которые сейчас пьют кофе в очень хорошем заведении. Вот. Пишут, что место хорошее, неплохое, и просят пожелать братьям приятного кофепития. Десерты заказывать будем. Вот такое вот сообщение от абонента 1493. Вам я желаю, конечно же, приятного аппетита, приятного кофепития. Вот. Десерты, конечно же, нужно заказать, потому что в сухую кофе пить это очень вредно для желудка. Озмолилаш. Так, на сервисном номере у нас есть музыкальная заявочка. Попросили композицию от Мурада Байкаева «На дороге отца».

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая композиция от Медни Асхабовой, Цана Даховой, только что для всех вас прозвучала. И на часах у нас 15.51. Пора закрывать час приветов на радио Грозный. Буду это делать для читки ваших последних текстовых сообщений, которые вы успели отправить. Итак, добрый день. Наш коллектив отшивает дюна. Сегодня, завтра завершающий этап. Кто-то гладит, кто-то кроит, а наше начальство Марьям Умарова и дизайнер Мадина не оставляют нас голодными. С таким начальством нам не трудно работать, и мы не подведем вас и закончим, и сдадим наш объект завтра, иншалла. С уважением, любящий коллектив. Вот такое вот текстовое сообщение. Девочки, вам дух салам машал и желаю приятной и легкой работы. Начальству вашему тоже передаю огромный салам машал. Дал сарюльтер, а вам желаю приятного аппетита. Так, просят также передать привет Медни и Маке, которые сейчас едут в город Грозный. И желаю девочкам счастливого пути. Также с днем рождения поздравляют и Машку, которая проживает в Москве. Ей сегодня исполнилось 23 года. Поздравляют ее все родные и близкие, все Кусариевы. Также весь коллектив радиостанции Грозный тоже ее поздравляет. Далдыка Лёля дала дукуяхую кашу. Также Иса Берсанов просит поздравить с днем рождения Камилу, которая сегодня отмечает свой день рождения. Очень хорошая девочка, знаю ее лично. Камил далдыка Лёлху далдыканс дукуяхую даламасу вочум нахларёлху. Вот. Я желаю тебе оставаться такой же доброй, такой же красивой, вот, и учиться, конечно же, на отлично, чтобы все у тебя впереди было, вот все самое прекрасное было у тебя, да, массу очень нахлорёлка. Так, на этом все, дорогие друзья, больше новых текстовых у нас нет, поздравления я тоже не вижу, поэтому завершаю этот час приветов на радио Грозный, хочется передать свои личные приветы, конечно же, в первую очередь они отправляются всем вам. Всем вам хорошего дня, отличного настроения, также приветы за стенку отправляются моим коллегам, тоже желаю хорошего рабочего дня, всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старые Таги, всем жителям города Грозный, и, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей Родины, отправляется отдельный, такой самый большой и самый теплый салам маршал. Так, попросили тут продублировать, видимо, не успели. Так, либо записать, либо передать. Добрый день, наш коллектив отшивает дюна. Сегодня, завтра, завершающий этап. Кто-то гладит, кто-то кроит. А наше начальство Марьям Умарова и дизайнер Мадина не оставляют нас голодными. С таким начальством нам нетрудно работать, и мы не подведем. Закончим все в срок и сдадим наш объект завтра, иншалла. Любящий коллектив. Вот такое вот сообщение отправил. На этом все. Предлагаю сейчас послушать хорошую композицию от Маки Межиевой. Далее уже этот час будет закрывать композиция от Вали Дагадаева.

0: Новости.
1: Маршал Лужегладолыш Керлнышк. Газ сектор ерчубери и нерчубери беша школи кыз хошна дешерн уешур марзолгашек на халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажиз архчу региональный уралли фонд тюнх булхамбина во имя Кдас Кадыров Рамзан. Цу билгалдин угри чолгеч холи а адмаш шайберш на мерш чуда харац хадак мукни ларда хаус шхилар. Цу дек царна годар кюрчагду фонда деш долчу гуэн. Широгер годар а халгарч президент России Турпалхоч Хоч Кадыров Ахмад Хажиз Арахчу фонд Цун Тэхажиндер. Фонд президента Кадырова Аймани Тедилер стаянч акции сюг ляснер ши байбер. Кадыров Рамзан Яздина тому билгал дадеш дац бейр дерриге дахар. Цун тарухил ез деша илмнаш кхида ши ниссар хош сахила. Ишта Кадыров Рамзан хайтин цудэх долчун тахтерго еш хилар мехкде гонч республики Кирмазали кетшун секретарь Кадыров Адам. Ноучи республики Айелх Эзергер Гдешер Хочодах Лясна Халхарчу математический олимпиаде. Чонгбул Хамбина регион Дешра Илмна министра Даев Хошбаудис. Издаяхна Елч класс Шкара Варгалахчу класс Шка Халболч Дешер Хош Ньюка. Олимпиад очники Пяхилла. Ездре Бар Майдна Дешер Хойкоус Белла Тюлла Шхилла Бакдолчу Илмна Шкул. Билгалда Дес Серахт Итмайда математики Тай Элчу регион проект Юрьох Шхилхилер. Олимпиад Воушх Тюрнир Школкова Дешер Платформс. Эдах Кашкоч да Билгал Йинхан Ездре Итминот Хилла. Жам Эхтюал Чарнелла Сертификаташ ИСА Мэрч. Ишта Угре Дикхаш Гайтнаш Дэк Шхойхилла Леринчу Математики Кружок. Шейца Дейн Шара Тюалчу Хейхархош Болхбир Болш. Республики Дин Урхаля сертификат шелла цхабай куздг эвар архи цархочун. Ишбар сила Коран хейгарихул киамца курс шияхнар. Дин Урхаля билгалдин цармас сара киамц ерзин хилар дешар программи курс шиянюк ахтиори практика йол. Аморшка леринч тергоне ецн хилла ақида цэ йолчу. Дин дисциплине хулдер. Царн елчу сертификата шлык яқин архи цархой квалификации. Ишта хинцер тарою Ноучи республики Сейлах Оран Хейхан. Бечха мышса етре ешел программ болх баю лел чанна, дин курсах аттестациях чеквелла ца эзер барбайт хейхарху. Ит эзер гул чдагри цейулу йол чураси акции даяхна Грозинское море хилятти льюхе. Суюк адаг луч хилла шибай стык. Царнюк ахилла студенташ дешер хой, жигар хой, гали багар хой. Мероприятие дэг шхоша цхана ит эзер гул чякин. Кырчара даяхн акции юг йогшер, не пропусти удар, держи ритм элчу кайкамыш. Цин алшойер массарна дагдаэйтар хор дин физически жигаралу, дикчу агор театган бешхилар мокшалин. Ишта профилактики ешхилар дик пхэнит самгаршна. Студия Яр Абдулмаслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98, 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.
2: И сила шоу да наш эхо одеж, сумер за хвест ура. Чехас чу эй шерца,

0: Реклама.
1: В магазине «Баайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баайф».
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

16:48 на часах. Мое рабочее время подошло к концу. Еще раз напоминаю, что с 12 часов до этой самой минуты вашей компанией была Милана Киреева. А услышимся мы с вами, да, Мугла, уже в эту пятницу. Шумасири, адикю.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках

Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Dipl S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго».

0: Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 300 000 рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Лужегладолыш, Керлнышк. Газ сектор ерчуберить и нерчубери беша школи кисхошна дешерн уешур марзолгашек на халгарч президент России Турполхоч Кадыров Ахмад Хажизарахчу региональный уралли фонд Тюнхбулхамбина во имя Дас Кадыров Рамзан. Цубил галдин угри чолгеч холя а адмаш шайберш на мерш чудах рац хадак мукни ларда хаус шхилар. Цудек царна годар кюрчахду фонда деш долчуген. Широгер годар а халгарч президент России Турполхоч Хоч Кадыров Ахмад Хажиц Арахчу фонд Сунт Эхажиндер. Фонд президента Кадырова Аймани Тедилер стаянч акции сюг ляснер Шибай Бер. Кадыров Рамзан Яздина тому билгал дадеш дац бер дериге дахар. Цюнтарух Ильез деша илмнаш кхида шенис сархош сахила. Ишта Кадыров Рамзан хайтин цудэг долчун тахтерго ешхилар мехкде гонч республики Кирмазали Кетшун секретарь Кадыров Адам. Ночи республики Айелх Эзергер Гдешер Хочодах Лясна Халхарчу математический олимпиаде. Чонхбулхамбина регион Дешра Илмна министра Даев Хошбаудис. Издаяхна Елч класс Шкара Варгалахчу класс Шка Халболч Дешер Хош Ньюка. Олимпиад очни кепяхилла. Ездре бар майдна Дешер Хой Коус Белла Тюэлла Шхилла Бакдолчу Илмна Шкул. Билгалда Дес Сейрахт Итмайда математики Тай Элчу регион проект Юрьох Шхилхилер. Олимпиад Воушх Тюрнир Школкова Дешер Платформс. Тедах Кашкоч Дабилгал Йинхан Ездре Итминуатхилла. Жам Эхтюал Чарнелла Сертификаташ ИСА Мэрч. Ишта Угре Дикхаш Гайтнаш Дэк Шойхилла Леринчу Математики Кружок. Шейца Дейн Шарах Тюалчу Хейхархош Болхбир Болш. Чи республики дин урхаля сертификат шелла цхабай куздгэ вар архи цархочун. Иш бар сейлах оран хейгарихул киэмца курс шияхнар. Дин урхаля билгалдин цармас сара киэмц ерзин хилар дешар программе курс шиянюк ах теори практика йол. Аморшка леринч тергоне ецн хилла ақида цэйолчу дин дисциплине хулдер. Цар нелчу сертификата шлык яқин архи цархой квалификации. Ишта хинцер тарою Ночи республики сейлах оран хейха. Бичхамышса ейтре ешел программ бог баю лел чанна, дин курсах аттестациях чеквелла цаэзар барбайт хейхар ху. Ит эзаргул чдахре цейулу йолучу Роси акции даяхна Грозинское море хилятти льюхе. Суюгадах лучхилла шибай стык. Царнюкахилла студенташ дешархой, жигархой, гали бахархой. Мероприятие дэкшхоша цхана ит эзаргул чякин. Карчара даяхн акции югьёхшер. Не пропусти удар, держи ритм элчу кайкамаш. Цин алшойер массарна дагдаэйтар хор дин физический жигаралу дикчу агор театкан бешхилар мокшалин. Ишта профилактики ешхилар дик пхэнит самгаршна. Студия Ярабдул Муслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Маршайл.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» – 0+.
0: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Наверняка многие из вас хотя бы раз задумывались о том, чтобы открыть свое дело, масштабировать уже существующий бизнес или просто превратить любимое хобби в стабильный источник дохода. Но часто на пути к этой цели встают два главных страха: где взять стартовый капитал и как избежать роковых ошибок на старте. К счастью, в нашей республике есть мощный инструмент для решения этих задач. С 2017 года в Чеченской республике успешно работает фонд имени шейха Заеда. Это уникальная площадка с международным опытом, которая не просто выделяет финансирование, но и бесплатно обучает, консультирует и помогает создавать новые рабочие места. У нас в студии старший бизнес-консультант фонда имени шейха Заеда Ильяс Начхоев. Ильяс Маршвохел. Ильяс, ну, в чем заключается главная миссия фонда? Мы, в принципе, уже знаем: развивать бизнес Чеченской Республики, помогать предпринимателям. Скажите, пожалуйста, вот как вот этот международный опыт, стандарты помогают вам в повседневной работе с нашими предпринимателями? Потому что учредителем фонда выступает фонд развития Абу-Даби. Вот как это вообще сказывается на вашей работе? И сказывается ли вообще в принципе?
2: Большинство сотрудников фонда имени шейха Заеда прошли обучение в Объединенных Арабских Эмиратах, получили накопленный опыт ими. И исламские финансы у нас в Чеченской Республике, как мы знаем, новый продукт. Мы ознакомливаем с ними, заключаем договора по исламским нормам. В общем, делаем халяльный продукт.
1: Ильяс, ну вы помогаете как создавать новые предприятия с нуля, так и помогаете уже действующим предпринимателям. Скажите, пожалуйста, кто может стать вашим клиентом и каким критериям он должен отвечать, чтобы проект получил финансирование?
2: Любой человек, проживающий на территории Чеченской Республики в возрасте от 18 до 60 лет, может подать заявку в наш фонд, расписать свою идею в развернутом виде, ответить на 13 вопросов, и дальше заявка попадает в наш отборочный комитет, который решает, работать с этим человеком или нет.
1: А получается, что на эти 13 вопросов можно ответить уже на сайте вашем, или только если ты напишешь заявку и придешь уже в офис?
2: Изначально любой человек может ознакомиться с любой информацией о деятельности фонда на официальном сайте. Помимо этого, у нас каждый вторник проходят консультации индивидуальные.
1: А вот на что вы обращаете внимание, когда рассматриваете эту заявку? Все-таки вот специалисты смотрят, да, годится нам этот проект или нет, будет он приносить прибыль или нет. Вот какие главные факторы, по которым вы уже определяете, да, будем финансировать?
2: Каждый проект, полученный фондом, рассматривается в индивидуальном порядке. Смотрится, какая идея, как она расписана, знает ли человек финансовую показательность, рентабельность бизнеса. Вот на все это обращается внимание.
1: А в среднем какое время занимает рассмотрение заявки?
2: Рассмотрение заявки занимает около 2 недель.
1: Ильяс, ну вот фонд еще предоставляет бесплатное обучение и консультации, насколько мне известно. Вот почему делается такой большой акцент именно на обучении? И с какими ошибками, скажем так, чаще всего приходят к вам новички?
2: В большинстве случаев при заполнении заявки люди сталкиваются с рядом проблем. Они обычно бывают не такие сложные, и возникает очень много вопросов. В связи с этим мы проводим тренинги раз в месяц в течение 2 дней. На котором разъясняется, как написать бизнес-план, на что обратить внимание, ну и так далее.
1: Скажите, а вот эти тренинги, их может посетить любой желающий? Они платные, бесплатные?
2: Тренинги проводятся фондом на бесплатной основе, а любой желающий человек может их посетить.
1: А как узнать, когда они проводятся? Вот, например, я вот начинающий предприниматель, хочу посетить. Где мне узнать эту информацию?
2: По общему номеру телефона вы можете связаться с нашим сотрудником. Он скажет о времени прохождения тренинга, пригласит, скажет, где проходит тренинг.
1: То есть телефон на сайте, да, мы просто звоним и узнаем.
2: Записывайтесь.
1: Да. Расскажите, пожалуйста, о команде фонда имени шейха Заеда. Вы вот в начале нашей беседы как раз говорили о сотрудниках, то, что они проходят международное обучение. Расскажите подробнее о ваших сотрудниках, которые рассматривают заявки, обучают, ведут, скажем так, наших предпринимателей к успеху.
2: У нас в фонде 3 департамента, и один из департаментов занимается именно проведением этих тренингов. Приглашаются разные ведущие специалисты по разным направлениям, которые будут способны

0: способствовать развитию, которые будут в помощь нашим заявителям.
1: Скажите, а вы вот все-таки, когда подбираете сотрудников, вы смотрите на их, в первую очередь, на их компетенции как-то или на какие-то личные качества, опыт?
0: В первую очередь мы смотрим на навыки человека, его опыте и насколько популярный человек. У него, например, какая аудитория, насколько он известен, так как наши люди привыкли на бесплатные тренинги особо не хотят, и если там известный человек, то они более активно ходят на тренинги.
1: То есть это касается именно тренингов, да? А вот именно сотрудники самого фонда?
0: Мы занимаемся организацией тренингов, а специалистов мы приглашаем сторонних людей.
1: Ильяс, расскажите, пожалуйста, какие новые проекты, программы, инициативы были запущены вот за последнее время или, может быть, готовятся к старту какие-то масштабные?
0: За время существования фонда всего у нас рассмотрено около 4000 проектов, из них профинансировано 600 проектов, выдано около 4 миллиардов рублей и создано около 2000 рабочих мест. Из таких недавних проектов у нас их очень много, как я вам сказал ранее. На самом у нас бульваре очень много проектов, в новом построенном моле очень много проектов, например, X-Fit, Вингивиль, на бульваре это Грильхаус, Not One, ну и так далее.
1: Ильяс, ну за годы работы фонд помог создать множество предприятий. Есть ли какая-то, может быть, бизнес-история, которой вы, как старший бизнес-консультант, гордитесь больше всего? Может быть, какая-то запомнилась вам больше всего?
0: На моей истории было очень много проектов, но одним из таких, которые мне нравятся, я бы выделил производство грибов, которые находятся в селении Хамбирзи.
1: Расскажите подробнее об этом проекте. Человек сам придумал эту идею, как бы?
0: Человек, это женщина, она до этого занималась бухгалтерией и вот пришла к идее по выращиванию грибов. Сейчас успешно справляется, продает грибы, выращивает.
1: Это очень интересный проект, действительно. Ильяс, а что бы вы посоветовали тем, у кого, может быть, есть бизнес-идеи интересные, но не хватает смелости начать свой бизнес? С чего стоит начать работу именно с фондом имени Шейха Заеда?
0: Обязательно нужно обратиться в фонд имени Шейха Заеда, связаться по номеру общему телефона или записаться на консультацию индивидуальную, которая проходит во вторник, и проконсультироваться с бизнес-консультантом. Бизнес-консультант направит, поможет, если нужно будет отправить на тренинги, которые будут ему полезны.
1: Ильяс, скажите, пожалуйста, ваш адрес, куда людям обращаться, если они хотят уже лично прийти в офис?
0: Мы находимся в бизнес-центре Высотка на 13 этаже.
1: Илья, спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию.
0: Обязательно обращайтесь в фонд имени Шейха Заеда, ждем ваши заявки.
1: Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был старший бизнес-консультант фонда имени Шейха Заеда Ильяс Ночхоев. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. IKEA представила умный термостат для радиаторов. Шведский мебельный гигант IKEA расширил линейку умного дома и представил свой первый умный термостат для радиатора. Устройство уже появилось на официальном сайте IKEA в Швеции. Глобальная доступность пока не объявлена, но IKEA редко ограничивается одним рынком. Термостат позволяет регулировать температуру в каждой комнате индивидуально шагом 0,5 градусов Цельсия. Прямо на устройстве через встроенный дисплей или удаленно через приложение IKEA Home. Дисплей автоматически отключается в режиме ожидания, чтобы не создавать постоянной подсветки.

0: возможность ручной настройки даже при потере интернет-соединения. Автоматический режим защиты от замерзания поддерживает минимальную температуру плюс 5 градусов, предотвращая повреждение труб. Раз в две недели термостат автоматически открывает и закрывает клапан, чтобы предотвратить его заклинивание из-за накипи. Цветовой LED-индикатор сигнализирует о режиме работы. Оранжевый нагрев, синее охлаждение. По мнению экспертов рынка, появление новинки делает умное отопление доступным для массового потребителя, позволяя оснастить весь дом без значительных затрат. Официальные сроки глобального релиза IKEA пока не раскрывает, но продукт уже готов к запуску. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: праздник. Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает.

0: вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Лужегладолыш Керлнышк. Газ сектор ерчубери цинерчубери беша школи киасхошна дешерн уешур марзолгашек на халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи зарахчу региональный угаралли фонд Тюнхбул Хамбина во имя Дас Кадыров Рамзан. Цу билгалдин угри чолгэч холя а адмаш шайберш на мэрш чудах рац хадаг мукни ларда хаус шхилар. Цу дек царна годар кёртчагду фонда деш долчу гэн. Широгэр годар а халгарч президент России Турпалхоч Хоч Кадыров Ахмад Хажи Цархчу фонд Цун Техажиндер. Фонд президента Кадырова Аймани Тедилер стаянч акции сюг ляснер ши бай бер. Кадыров Рамзан Яздина таму билгал дадиш дац бер дериге дахар. Цун тарухель ез деша илмнаш кхида ши ниссар хош сахила. Ишта Кадыров Рамзан хайтин цудэг долчун тахтерго еш хилар мехкде гонч республики Кирмазали кетшун секретарь Кадыров Адам. Ночи республики Айелх Эзергер Гдешер Хочуда Глясна Халхарчу математический олимпиаде. Чангбул Хамбина регион Дешра Илмна министра Даев Хошбаудис. Издаяхна Елч класс Шкара Варгалхчу класс Шка Халболч Дешер Хош Ньюка. Олимпиад очники Пяхилла. Ездре Бар Майдна Дешер Хой Коус Белла Тюлла Шхилла Багдолчу Илмна Шкул. Билгалда Дес Сейрахт Эйт Майда математики Тай Элчу регион проект Юрьох Шхилхилер. Олимпиад Воушх Тюрнир Школкова Дешер Платформс. Тедах Кашкоч да Билгал Йинхан Ездре Итминуатхилла. Жам Эхтюал Чарнилла сертификаташ ИСА Мэрч. Ишта Угре Дикхаш Гайтнаш Дэк Шойхилла Леринчу математики Кружок. Шейца Дейн Шарах Тюалчу Хейхархош Болхбир Болш. Республики Дин Урхаля сертификат шелла цхабай куздг эвар архи цархочун. Иш бар сила Коран хиагрихул киамца курс шияхнар. Дин Урхаля билгалдин цармас сара киамц ерзин хилар дешар программи курс шиянюк а теори практика йол. Аморшка леринч тергоне ецн хилла ақида цэ йолчу дин дисциплине хулдер. Царн елчу сертификата шлык яқин архи цархой квалификации. Ишта хин цэр тарою Ночи республики сила Коран Хиха. Бичха Мышса Йитри Ешел программ Бог Баю Лил Чанна Дин курсах аттестациях Чеквелла Цаэзер Барбайт Хихарху. Ит эзер гул чдагри цейлу йол чураси акции даяхна Грозинское море хилятти льюхе. Суюгада лоч хилла шибай стык. Царнюк ахилла студенташ дешер хой, жигар хой, гали багар хой. Мероприяти дэг шхоша цхана ит эзер гул чякин. Кырчара даяхн акции юг йогшир, не пропусти удар, держи ритм элчу кайкамыш. Цин алшойер массарна дагдаэйтар хор дин физически жигаралу дикчу агор театкан бешхилар мокшалин. Ишта профилактики ешхилар дик пхэнит самгаршна. Студия Яр Абдулмаслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Маршайл.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: «Волга Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
5: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане.

0: ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл», город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр «Фирдаус», город Гудермес, проспект Кадырова 36, город Аргун, улица Кадырова 4, город Шали, улица Ивановская 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тапсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Люди со светлыми глазами чаще всего встречаются в скандинавских странах, а с темными — в Турции и Португалии. Существует взаимосвязь между здоровыми зубами и хорошей памятью. Ученые доказали, что невозможно чихнуть с открытыми глазами. Новорожденные могут в несколько раз сильнее обхватывать пальцами какие-то предметы, чем малыши, достигшие месячного возраста. Первые исследования кровеносной системы упоминаются в документах, написанных более 3500 лет назад. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики — торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварии. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей-новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
0: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Радио «Грозный». Дом начинается не со стен. Он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» — это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: новости.
1: Маршал Душегло Доглыш Керлнышк. Гюмсия Тойеш Йолчу Бершн Леринчу Социальный Деодер Центрия Дёрш Дучурбелхш. Сунна Зедин Ербаста Дэкки Донеш Дахкру. Комплекс Дэк Тэгэш Лой Халгарджугат Штэхидэллир. Йогенер Инфраструктура. Ихамбина регион правительства председателя Кэмхьегама министра Баширов Усман. Из Шахилла Меттгя инспекциц. Министра Хэжна Белхш Дамух Дуэлхшток Амелштина Центр Меттотош Гаюэкш Болч Белхлошса Центра Белых Тобанца. Учреждение Леринью Цабайт Аметтиган Мехал Объектью из-за муниципалитетна. Тигари Абилитациях Чекдолшту Дагар Хейлш Лидердолчу Баккейчу Дюзлшкарберш. Баширов Осман Хайтин Центр Шебох Дабулурик Хиллер Карыршо Дерзли. Шейла муниципальный кошта Басхи Цунгонгар Меттигют Цаньеш Нехех. Чынырболға әмбіна регион алым тәлуіне, ғонғар алымлардыра министерству. Цубылғы юға жігір қағыекш бұ қоштыра хүн бағам белғылой. Цархоқ хин естошкар бұт, хичурдадоғ дитті геніш, қиолу неғыш. Идереге белғш дешду санитарни хал хилдешчу кепедалу елчу алшонц. Ведомства белғылдин ішчу акциш ғодеш хилар хиш цер естош ценлату. Хайтин цу кепар акциш регион масочу мэтте дахурюй. Сюлжала октябрь бетта притолчир бергит толчи халюлчхэна даях алшоняду Эсимбаев Махмуд Цырых Холгышнюғыра сольный халхара фестиваль Қоусым. Мероприятия да лацла амбулш бут тейп-тейпынырчу пачалғышкара байсоу халхарч. Сюна дейкш хоша кейлі дохкурду сольни аши танволуш дол халхаш. Халхри маха дошхырю хақ юл жюри. Шетобан юқа Россий бөйш бол балетмейстер ша хореограф ш бол. Фестиваль да урел шу война халхара циня. Школера Илмана лабораторишка Элчук мероприятий цдош профильни медклассе Дешархой Хилла Кадыров Амат Хажи Царахчу Пачхалк университет медицинский институте. Дешархой Тарохилла Хирболч Люршца Цханкет. Ончхеш Нагайтин институте Ргирс. Профессорша фармакологша практики Тагойч Дитин Карачхена медицине нек стентер даболушбу. Хирболч Гоузанчин нек школа лақарық дешір хукмат гоузылы әлхот тошқылар текачына дешір хошын. Грозный чагаля октябрь бет варгалча даях алшоняду мотоциклыш тяхши сейна гонш дахара Қоусыма Россия Федерации президент кубок. Чынғыболха амбина автодром администрациз. Цар дейсря Қоусым лерин бу Путин Владимир Винч ден. Ишта дейтін карырчхайна а автодроме тренировкш даошхылар спорт хой. Шолық шоду кубок дау. Суши меттік далятна мотоцикли Қоусыма.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.

0: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более одной минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ.

0: 80. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладоглыш Керлнышк. Гюмсия тоеш елчу бершн леринчу социальный де одер центре дёрш ду чурбелыш. Сунна зедин ер бәсті дыққи доныш дақкру. Комплекс дегті ғышлой халғаржуға тышты қидәлер. Йогенер инфраструктура. Ихамбина регион правительства председателя Кымхегама министра Баширов Усман. Из шахилы меттіге инспекциц. Министра хәжіна белғыш дамуғы дөлғышту қамелштіні центр метод тошқа хөкш болчу белғылошса центра белых тобанца. Учреждение Леринью цабает кометтиган, мехал объектью из-за муниципалитетна. Тега реабилитациях чек долшту дагар хейлш лидер долчу, баккейчу дюзлшкар берш. Баширов Осман Хайтин центра шебог даболурик хилар, карыршо дерзле. Шейла муниципальный кошта басхи цунгонгар меттигю цаньеш нехех. Сюнахболха Амбина регион Алм Тэхлония, Гуанхар Алм Лардара Министерству. Цубалх юга жигар кахюк шбу коштара хюн бахам белглой. Сархок хин истошкар бут, хичурдадох дитти генеш киолу нехаш. Идереге белгш дешду санитарни хал хил дешчу кепе дало ёлчу алшонц. Ведомства белгалдин ищу акциш годеш хилар хиш цер истош ценлату. Хайтин цу кепар акциш регион масочу метте дахурюй. Сел жала октябрь бетта пыт толчир берхит толчи халюлчхэна даях алшон аду Эсимбаев Махмуд Цырых холкыш нюгара сольный халхара фестиваль Коусам. Мероприятия да лацла амбулш бут тейп тейп нарчу пачалкышкара байсоу халхарч. Сюна дэкш хоша кейлэ дох курду сольни аши цанволуш дол халхаш. Халхри маха дошхирю хак юл жюри. Шетобан юга Россия бэйш бол балетмейстерша хореографш бол. Фестиваль да Урилшу война хэлхара циня. Школера Илмана лабораторишка Элчук мероприятий цдохш профильни медклассе дешархой хэлла Кадыров Амат Хажицарахчу Пачхалк университет медицинский институте. Дешархой тарохэлла хирболч люэршца цханкэйт. Онч хэш на гайтин институте ргэрс. Профессорша, фармакологша, практики тягойч дитин, карарчхэй на медицине нек стентер да боллушбу. Хирболч гоузанчи нек школа лакарак дешар хукмат гоузалла элхот тошхылар текачина дешар хошн. Грозный чагаля октябрь бет варалча даях алшоняду мотоциклышта шоссейна гонш дахара Коусама Россия Федерации президент кубок. Цюнхболха амбина автодром администрациз. Царди изря Коусам лерин бу Путин Владимир Винч ден. Ишта дитин карарчхайна а автодроме тренировкш даошхалар спортхой. Шоллых шоду кубок дао суши метк далятна мотоцикли Коусама Розманя. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе по адресу город Грозный, Байсангуровск.

Кировский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Реклама.
1: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали. Удобный.

0: Удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Маршал Душук, здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Сирима Хаспулатова. Вы слушаете программу «Про дело». 27 сентября отмечается праздник Всемирный день туризма. И в связи с этим в гостях у нас сегодня советник министра туризма по Чеченской Республике Мед Атиев. Мед, дедиктой маршал.
2: Да, лизил, дедиктой маршал.
1: Итак, давайте поговорим про сам праздник. Что день туризма значит для Чеченской Республики, в целом для развития туристической отрасли региона, и как мы будем его отмечать.
2: День туризма.

0: 27 сентября этот день уже празднуется больше полувека. Есть такая организация международная UNWTO. Эта организация вела этот день праздничным для сферы туризма. Если говорить именно, что туризм значит для Чеченской Республики, у нас есть такой документ регионального значения. Это стратегия развития социально-экономического развития Чеченской Республики, где туризм и сельское хозяйство определены как локомотив развития экономики Чеченской Республики до 35 года. Помимо этого, туризм, даже есть выступление председателя правительства Российской Федерации Мишустина, где он говорит, что туризм затрагивает 52 смежные отрасли. То есть человек, который приезжает с целями туризма в регион, он тратит в разных сферах огромное количество денег. Не только отели и гиды зарабатывают на этом, а помимо этого и таксисты, каршеринг, аренда авто, продукты питания. То есть этот список огромный, который затрагивает сферу туризма. Также это большой вклад в ВРП региона, внутривалового продукта региона. У нас были данные за 2019 год, которые мы приобрели у мобильных операторов и банков, где говорилось, что в 2019 году туристы в нашем регионе потратили более 20 миллиардов рублей. С учетом того, что с 2019 года у нас практически каждый год увеличивается турпоток на 30%, эта сумма уже достигает более 60 миллиардов в год трат туристов. Но это мы видим и по развитию бизнеса в нашем регионе, в сфере туризма. Открывается огромное количество новых туристических баз, ресторанов. Может, вы тоже заметили, раньше, вот буквально 3-4 года назад, у нас не было даже в центре города Грозного заведений, ресторанов, кофейн, которые подавали завтрак там с 8-7 утра. Сейчас огромное количество, потому что у туристов есть такой запрос, ну и местные сейчас тоже начали завтракать в кофейнях и ресторанах с утра.
1: Расскажите, как на сегодня выглядит туристический поток в Чеченскую Республику, и произошли ли какие-то кардинальные изменения с прошлого года?
0: У нас темп достаточно хорошо держится, несмотря там на препятствия санкционные и так далее. 2025 год мы закрыли очень успешно. Мы в лидерах среди всех субъектов Российской Федерации. У нас был прирост, по-моему, 32% к предыдущему году. И за полугодие тоже у нас положительная динамика. Ожидается до 20% прироста в 2026 году. Плюс весна, лето тоже достаточно хорошо прошло, несмотря на то, что вот первые два месяца весны у всех кавказских регионов были проблемными из-за погодных явлений. У нас ЧС был введен в регионе и в Дагестане, и у нас. Поэтому март, конец марта, апрель немножко просел, но за счет остальных месяцев в летних мы так вот добавили, увеличили турпоток. И плюс это, этому поспособствует то, что многие ведомства, компании даже частные, проводят огромное количество бизнес-мероприятий, за счет которых сюда приезжает в Чеченскую Республику огромное количество гостей из других регионов.
1: Какие направления в туризме на данный момент пользуются наибольшей популярностью?
0: До сих пор у нас на первом месте лидерство забирает экскурсионка, именно культурно-познавательный туризм. Это посещение на микроавтобусах, больших автобусах, объектов культуры, архитектурных, природных объектов. Если говорить о топе по направлениям именно географически, конечно же, это Грозный. На втором месте направление в сторону Кизной-Ам, посещение мечети в Аргуне, в Шали. Третье место у нас занимает Аргунское ущелье до нашего горнолыжного курорта Ведучи. И если говорить далее, там, четвертое место, это, конечно же, направление, которое набирает огромное количество туристов, потока в последние годы, это Горный Биной. Там уже три полноценных базы отдельной локации, которые привлекают себе по отдельности каждое большое количество посетителей. Это Ахкетей, сезонный курорт Биной Тревел и Широбена. И также, я считаю, с наибольшим потенциалом район у нас это Галанчорский. Пока там мало инфраструктуры, но интерес огромный, потому что природно он является самым красивым, и там дикая природа. Огромное количество сейчас частных компаний начали проводить там джип-туры, пешие походы в этот район. И немножко сделаю спойлер, да, есть уже проект, утвержденный главой республики, по строительству спа-центра, спа-отеля рядом с озером Галанчож в этом горном районе. И также, как мы знаем, там уже начали первый участок асфальтировать дорогу, 12 километров от селения Рощничу, и планируется, что в ближайшие годы до самого озера Галанчож будет асфальтирована дорога, будет отель, и это кратно увеличит турпоток этот район. Плюс к тому, что он будет более перспективным из-за того, что расстояние от Грозного будет меньше, чем до Кизной. До Кизной с Грозного 105 километров, а Галанчож будет около 75.

0: это полтора часа езды, достаточно близко для такой красивой локации.
1: Давайте представим, что я турист, гостья нашего региона, первый раз приезжаю в Чеченскую республику. Что бы вы мне порекомендовали в первую очередь посетить?
0: В первую очередь мы, конечно же, рекомендуем ознакомиться с городом самим, экскурсия по городу Грозно, это город Феникс, экскурсия называется. И из горных направлений обязательное посещение – это жемчужина Северного Кавказа, озеро Кизиной Ам с его окрестностями, с селением Стражника Охой. И сейчас тоже новая локация там рядом появилась, которую обустроила администрация Веденского района. Это селение Харкарой. Там сделана удобная лестница к пещере от башни. То есть это направление, оно обязательно. Если у вас там только пару дней на посещение Грозного, а так выше перечисленные мною направления, можно в течение недели посетить все объекты.
1: Давайте вернемся к тому, как вот бизнес развивается у нас сейчас в сфере туризма. Как мы знаем, сейчас у нас продолжается все еще год малого и среднего бизнеса.
0: Да, и горных районов.
1: И горных районов в том числе. Давайте сначала поговорим про бизнес в сфере туризма, как он сейчас развивается, и далее перейдем к горным районам.
0: Ну, эти темы, если говорить о туризме, они сопряжены, потому что большее количество туристических объектов все-таки создается именно в горных районах у нас, потому что они более красивый именно ландшафтом, природой. Из крупных проектов, если перечислить, это, конечно же, у нас в этом году планируется открытие отеля на Ведучи, огромный отель на 200 номеров, 8-этажный. Также строится отель у нас на озере Кизиной Ам, тоже 8-этажный, на 150 номеров, что кратно увеличит размещение, места размещения на курорте и дополнительные активности. Также Министерством Чеченской Республики по туризму уделяется грантовая помощь проектам в сфере туризма, там до 3 миллионов это мелкие проекты по типу обустройства турмаршрутов, создания пункта проката туристского оборудования, велосипедов, там лодок, смотря какая локация. Также по обустройству кемпингов в горных районах. И есть ряд проектов, которые реализуются по модульным домикам, так называемым глэмпингам. И за счет этой меры поддержки в ближайшие вот 2 года появится больше 200 новых мест размещения в нашем регионе.
1: А можно ли говорить о росте интереса к сельскому и экологическому туризму в Чеченской Республике?
0: Да, безусловно. Вот приезжающие к нам гости всегда спрашивают именно экологические продукты. Благо у нас есть что предложить. Это и сушеное мясо, которое издревле готовится в Чеченской Республике. И у нас там есть целые села, да, по направлениям тоже Веденского района, Дарго селение, которые сушат мясо. И еще хотелось бы отметить наших пасечников, которые добывают мед, они стали одними из лучших, по-моему, в прошлом году несколько конкурсов всероссийских выиграли. У нас очень большое сообщество именно пасечников Чеченской Республики, там, наравне с Башкирией, многие там говорят, башкирский мед, там бывают ярмарки, ну, чеченские наши специалисты, так скажем, в этом направлении очень сильно развиваются. Также есть целое у нас направление через Минсельхоз Чеченской Республики по агротуризму, есть несколько проектов, лавандовая ферма, которая в этом Калининском районе, она тоже будет развиваться. Мы надеемся, что федеральный орган одобрит грант, и этот проект тоже реализуется. Интерес определенный, конечно, есть и к сельскому туризму, и агротуризму. Там немножко понятий есть расхождение. Сельский туризм – это любой объект, который находится в селе, да, там, будь то экодом какой-то или гостевой дом. А агротуризм – это когда турист приезжает на какую-то локацию, и он сам занимается процессом именно сельского хозяйства. Может там подоить корову или собрать урожай. Это уже агротуризм. И такие направления тоже у нас развиваются.
1: А как мы знаем, на сегодняшний день во все сферы, в которых мы обычно работаем, внедряются цифровые технологии. Расскажите, на сегодняшний день используются ли цифровые технологии в сфере туризма?
0: Да, безусловно. У нас с 1 сентября заработала система по бронированию через МАКС. Это стало обязательно по всей России для отелей и баз отдыха, у кого больше 50 номеров. У нас таких было 13 объектов. И сейчас человек уже по своему ID через МАКС может заселиться без паспорта, без каких-либо других документов. Также у нас на территории республики действует Telegram-бот «Открывая Чечню», где есть вся информация о всех достопримечательностях, ресторанах, время работы. Также там бывает полезная информация в течение года, например, во время Рамадана, где туристы могут покушать, потому что там не все объекты работают во время Рамадана. И есть цифровые платформы, всероссийские, где тоже Чеченская Республика принимает участие. Это путешествуй.ру, там есть интерактивные карты, прям человек может зайти и сам без экскурсовода взять себе экскурсию, там есть аудиогид.

0: который будет вам рассказывать с привязкой локации, как вы передвигаетесь по горам, можете запускать ее, и вам будет рассказывать уже заранее записанный голос, приятный экскурсовод, локация Чеченской Республики.
1: А расскажите про мероприятия, которые планируются в этом году. Вообще в целом, какие интересные, может быть, фестивали могут посетить гости и жители республики?
0: Ну, так как мы ранее сказали, год у нас объявлен годом горных районов, и мы сделали акцент именно на мероприятиях в горных районах, по их продвижению и на местах. Даже тот же самый фестиваль Черемши, Хонгфест, который мы обычно проводили в Грозном, который собой собирал и 50 тысяч посетителей, мы в этом году провели в начале года в Веденском районе, там было больше 10 тысяч. Но для горного населения это огромное количество посетителей. Сами местные власти, администрация была удивлена, насколько много именно туристов приехало на это мероприятие. Такие крупные мероприятия, как и Хонгфест, Шашлык-Машлык, Кофе-фестиваль, они все привлекают туристов не только на один день. Ряд компаний из других регионов, они продают туры на несколько дней с посещением этого мероприятия на последний день. То есть это дополнительная точка притяжения, и мы стараемся такие мероприятия проводить вне сезон, потому что в сезон, понятно, с апреля по октябрь у нас и так все хорошо, и так люди приезжают. А вот начало года, там, январь, февраль, ноябрь, декабрь, нам надо как-то заполнять, чтобы люди приезжали, и мы стараемся в эти месяцы проводить крупные мероприятия. Мы хотели изначально приурочить воркшоп туристический к дню туризма, 27 числа, но у многих специалистов этот день российский, а не получалось приехать, и поэтому мы в середине ноября сделаем туристический воркшоп в Чеченской Республике, в городе Грозном, куда приедут огромное количество экспертов, туркомпаний со всей России, ожидается несколько тысяч участников, и также сезон у нас уже заканчивается туристический, и надо готовиться уже к следующему, поэтому мы планируем участие в международных выставках туристических. В начале октября, с 2 по 4 октября у нас будет выставка в Малайзии, в столице Малайзии Куала-Лумпур, международная выставка, там более 50 стран представлено, и Чеченская Республика тоже будет представлена для этих стран, чтобы привлечь иностранный турпоток в наш регион. И в конце октября тоже есть у нас, планируется туристическая выставка в Анталии, в Турции, где тоже Чеченская Республика выставит и покажет свой туристический потенциал.
1: В завершение хотелось бы услышать, что бы вы хотели пожелать и жителям республики, и гостям, а вообще в целом представителям туристической отрасли в связи с важной датой. Вот ваши пожелания хотелось бы услышать.
0: Мои пожелания в первую очередь для жителей Чеченской Республики, потому что мне иногда бывает неудобно, когда приезжает турист и рассказывает, ну, где он побывал уже в Чеченской Республике, во всех горных районах, туда доступных. 90, можно сказать, 5% жителей Чеченской Республики ни разу не были в горных районах. Для меня это тоже удивительно. И учитывая то, что у нас есть большая возможность, которую нет у других регионов, то есть для жителей Москвы или Питера и других городов, равнинах, так скажем, надо преодолевать огромный путь, там лететь самолетом, чтобы увидеть горы. У нас буквально в часовой доступности есть эти красивые локации. Я бы посоветовал больше путешествовать. Можно самостоятельно, не обязательно это должно быть дорого, да, можно взять палатку, у нас разрешена установка кемпинга в любом месте, то есть это не наказуемо никак. Больше путешествовать, турпоток иногородий у нас и так хорошо, планомерно развивается, и я думаю, в будущем станет лучше, потому что туризм, если вы будете проводить хоть сколько мероприятий и так далее, он развивается совокупно, то есть все другие сферы тоже должны подтягиваться, потому что если у вас, например, ужасный аэропорт, не знаю, или плохие дороги, своим там потенциалом туристическим вы все равно не привлечете большое количество. У нас, благо, строится новый аэропорт, есть очень красивый, по-моему, тоже выиграл конкурс, самый красивый вокзал ЖД в России, наш железнодорожный вокзал. И у нас отличные дороги по всем туристическим направлениям, поэтому, я думаю, у нас больше перспектив, чем у многих регионов России.
1: Огромное вам спасибо, я тоже так считаю, и вообще в целом желаю дальнейшего развития и туристической сфере, и, конечно, как вы и сказали, всем жителям Чеченской Республики тоже желаю побольше путешествовать внутри Чеченской Республики. А еще раз мы вас поздравляем со Всемирным днем туризма и напоминаем вам о том, что в гостях у нас был советник министра туризма по Чеченской Республике Мед Атиев, а также я, Селима Хасбулатова, была у микрофона. Мы с вами услышимся ровно через неделю в серии «Адикюэл Марш Ойл».
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. IKEA представила умный термостат для радиаторов. Шведский мебельный гигант IKEA расширил линейку умного дома и представил свой первый умный термостат для радиатора. Устройство уже появилось на официальном сайте IKEA в Швеции. Глобальная доступность

0: аккумуляторов. Питание двух пальчиковых батареек, которых хватает примерно на 18 месяцев. Для управления через приложение не обязательно покупать фирменный хаб от IKEA. Достаточно совместимого маршрутизатора, например, Apple TV, HomePod или Google Home. При этом термостат сохраняет последнюю установленную температуру и возможность ручной настройки даже при потере интернет-соединения. Автоматический режим защиты от замерзания поддерживает минимальную температуру плюс 5 градусов, предотвращая повреждение труб. Раз в две недели термостат автоматически открывает и закрывает клапан, чтобы предотвратить его заклинивание из-за накипи. Цветовой LED-индикатор сигнализирует о режиме работы. Оранжевый нагрев, синее охлаждение. По мнению экспертов рынка, появление новинки делает умное отопление доступным для массового потребителя, позволяя оснастить весь дом без значительных затрат. Официальные сроки глобального релиза IKEA пока не раскрывает, но продукт уже готов к запуску. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Dipl S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 миллионов 300 тысяч рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале «Колеса.ру».

0: Автоколеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душегла Доглыш Керлнышк. Гюмсия Тойеш Йолчу Берш Леринчу Социальный Деодер Центре Дёрш Дучур Белхш. Сунна Зедин Ер Баста Дыкки Доныш Дахкру. Комплекс Дек Тегыш Лой Халгарчугат Штехи Дэллер. Йогенер Инфраструктура. Иха Амбина Регион Правительства Председателя Кымхьегама Министра Баширов Усман. Из Шахилла Меттикя Инспекциц. Министра Хажна Белхш Дамух Дёлхш Тук Амелштина Центр Метод Тош Ахюкш Болчу Белхлошса Центр Белых Тобанца. Учреждение Леринью Цабайт Аметтиган Мехал Объектью Иза Муниципалитетна. Тигари Аблитациях Чекдолшту Дагар Хейлш Лидердолчу Бахкейчу Дюзлшкар Берш. Баширов Осман Хайтин Центра Шебох Дабулурик Хиллер Карыршо Дерзли. Шейла Муниципальный Кошта Басхи Цунгонгар Меттигью Цаньеш Нехех. Сюнахболха Амбина регион Алм Тахлония, Гуанхар Алм Лардара Министерству. Цубалх Юга Жигар Кахюкшбу Коштара Хюнбахам Белглой. Сархок Хин Истошкар Бут. Хичурдадох Дитти Генеш Киолу Нехаш. Идереги Белгш Дешду Санитарни Халхил Дешчу Кепе Дало Йолчо Алшонц. Ведомство Белгалдин Ищу Акциш Годеш Хилар Хиш Цер Истош Ценлату. Хайтин Цукепар Акциш Регион Масочу Мете. Сел жала октябрь бетта пыталчир берхит толчи халюлчхэна даях алшуняду Эсимбаев Махмуд Цырых холкшнюгара сольный халхара фестиваль Коусам. Мероприятия да лацла амбулшбу тейп-тейпнарчу пачалхшкара байсоу халхарч. Цюна дэкш хоша кейлэ дохкурду сольный аши цханволуш дол халхарш. Хелгри маха дошхирю хак юл жюри. Шетобан юк а Росси бөйш бол балетмейстер ша хореограф ш бол. Фестиваль даур юл шу война хелгара циня. Школера Илмана лабораторишка элчук мероприятий цдош профильни медкласси дешархой хилла Кадыров Амат Хажицарахчу Пачхалк университет медицинский институте. Дешархой тару

дитин, карачхена медицини нек стентер да боллушбу. Хир болч гоузанчин нек школа лакарак дешар хукмат гоузалла элхот тошхилар текачина дешар хошт. Грозный чага ля октябрь бетвар галча даях алшоняду мотоциклыш тяше сейна гонш дахарак оусама Россия Федерации президент кубок. Цюнг болха амбина автодром администрациз. Цар дейсряк оусам лерин бу Путин Владимир Винч ден. Ишта дейтин карарчхайна а автодроме тренировкш даошхалар спорт хой. Шолых шоду кубок дао. Суши метик далятна мотоциклик оусама розманя. Студия Айр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

0: Новости.
1: Маршал Душегло Доглыш Керлнышк. Гюмсе, то еще лучше бережно леренчу социальный деодер центре одерж до чурбелыш. Сунна зедин ер бэста дыққи доныш дақкру. Комплекс дегте гышлой халғарчуғат тштэхи дәллер. Йоғен ер инфраструктура. Ихамбина регион правительства председателя Кымхьегама министра Баширов Бусман. Из шахилы меттегя инспекцийц. Министра хэжна белыш дамуғ дуэлыш доқ амелштина центр мет

тоттош айвекш болч белхлошса центра белхтобанца. Учреждение леренью цабайт аметтиган мехал объектью изо муниципалитетна. Тигари абилитациях чекдолшту дагар хейлш лидер долчу бахкейчу дюзелшкар берш. Баширов Осман Хайтин центра шебох дабулурик хилер карыршо дерзле. Шейла муниципальный кошта басхи цунгун гарметтигют саньеш нехех. Цунгболха амбина регион алм тэхлония гонхар алм лардара министерству. Цубалх юга жигар кахюкшбу коштара хюн бахам белглой. Цархок хин истошкар бут. Хичур дадох дитти генеш киолу нехаш. Идереге белгш дешду санитарни хал хил дешчу кепе дало ёлчо алшонц. Ведомстве белгалдин ищу акциш годеш хилар хиш цер истош ценлату. Хайтин цу кепар акциш регион масочу метя дахурюй. Сёлжала октябрь бетта прыттолчер бергиттолчер алёлчхэна даях алшоняду Эсимбаев Махмуд Цырых холгыш нюгара сольный хэлхара фестиваль қоусын. Мероприятия да лацлы амбулш бут тейп-тейп нырчук пачалқышкара байсоу хэлхарчш. Цюна дэкш хоша кейлэ дохкурду сольный аши цанволуш дол хэлхарш. Хэлхри маха дошхырю хақ ёл жюри. Шэтобан нюга Росси бэйш бол балетмейстерша хореографш бол. Фестиваль дау Урелшу война хэлхара циня. Школера Илмана лабораторишка Элчук мероприятий цдош профильни медклассе дешархой хэлла кадыров амат хажи царахчу пачхалк университет медицинский институте. Дешархой таро хэлла хэрболч люэршца цханкэйт. Онч хэш на гайтин институте рэрс. Профессорша, фармакологша, практики тягой.

инек школа лакарак дешер хукмат гоузалла алхот тошхилар текачина дешер хош. Грозный чагаля октябрь бетварлча даях алшоняду мотоциклыш тяхши сейна гонш дахарак оусама Россия Федерации президент кубок. Цюнг болха амбина автодром администрациз. Сардис ряк оусам лерин букутин Владимир Винч ден. Ишта дитин карышчхайна а автодроме тренировкш даошхилар спортхой. Шолых шоду кубок дао. Суши метик далятна мотоциклик оусама розманя. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам, маршал, лучик, хоми, махуай. Юха Грозный радио эфиря, юх Оман Ламаш, цел передач. И да, уж вергу журналист Муцураев Азер. Остаган студия Хошал Хейхин, Нохчий Республик, мех де омриц кэллинил культуре гольёлу, хьечун, дэгшу, Казаев Султан. Маршал, Султан.
2: Дэл маршал Хилазер.
1: Султан, хоу передачи кескес кэйхар хулса, шир билгалдах курду, дал газат куамбулдуэл, Ахмад Хажи, цин цани, тэйши шокочерду, иссулж, мэх, дэгал хилчу, Исая Хусэна. И дин хилчу цини куртэ ялх шокочердар. Сун хагит рях, вэй тэху иштэхэнна, тэй сашу, тэй пышалэр хунныш, баш дик-дык цидо, хундэч, иш оцхэнах, цабеш бэри беш гилш хилла. Тэн лэш динах, Хусэн Исая, цэрэх, сэлжалах, аламад йох хазы, шир, проспектю, цин цэрэх, ишкуалю, цин цэрэх, музею, и винч меттях, и тумкалах. Султан, жиммалла, аса цина, биографии тир, цацумж, дюйцурдар, вишти цинах, адманлях лэц, цин гражданс, цинны позиция лэц, ишт дюйцун лэц, а эрду эл хитсун. Масла, и тумкалах, култа ялх шохалх, Исая Убакарин, хизанан дюзлях, дюниент вэлла, Хусэн. Цина, ки вежри бар, Виш алама чо дешля шоу ошбар хунт ячи дас ша хейхар ху колхоз кюгал ху исполкоми абилш беш ша леллин дейлы ши берешна дешитлар кэстіні цу билгалы оқши гиш лошширен говзалер от суны дейхарца цин лаамца Хусэн ша ишквал дикча кэкин чулт иха харку ғалы инженерны стрейтіні инсуи деш вуд цу цигах тейпте билш бу кадия шарах йоқ қалы изы миллион су вахар хуш отхина хетти а изыр испа дуэлт вор хуш шарах изы юхверз ши махк сел жал ахек дуолду чечен граждан строй трест лемир цак ёж гишло шир ремонтни урхалли хаким болш цулт иха цу шия дик гозанч хилири тирра дук кудуани шегер мысалш гойт Эзил испад дязда утту шерах изы ношала айсы лыкыш совет депутат Хорж. Султ яха изы саны республики и курик мне заам цейяш республики яш главзнаб урхалли хаким хул. Султ яха цац дуани айдылца галмарс шелш юг айули изы дагуэду Москва гала дагуэду. Ишт ижим тэг юич вовзрях Ахмад Хажиш далгазот обол дуэлцин ша Нохчи чуна кюгалли хуаттич эхке ю изы шиба ши эзир шоду изы шуютту июн. Цу Хусэнье дихырду нохчи чу югверзы хайна бахам югметки министерствон территориальны урхалях бог бала ах оли. Иш циге кюгал ху хавалу Хусэн. Осхиан дюнна нохчи чуах аламыч о дик вовз буллах ижим стэг. Султан Аллах ху отс ляннишкар итум калар цигар хавалу. Шу гергер луаныш ду, ерч яқият, шу мысу болгсан дөйш ду. Сун дейлі хайн вийцер яқ вишт юқмет кішгіляқ. Ез юқмет ке лаци, ішт цин дех нейнах, цейр дюзуқ лаци, ішт дим дозитан вен тағана. Кувт ғе пришы қоч хинду чу, Исая Хусэн дахар.
2: Дэр рейс хил, ағзур. Хусэн ах ласна ала дейца дуққа хумду, дэлэха таитон кылыр хавэл ву. Тодолчир у али шел швацис, он эльше изе мягк онаху. Ах и мягк онаху, че сайнцунах лессо и томклыр, дош али ишу эл хийцун. Ах мягк онаху бэбдайл газот кобул дейл амт хажи, ой халхар президент.
3: Амин.
2: Сидолчон ме сидолшу цавуз урш дуэй нахчи, оц амт хаш шаад амах веттани дохна, шиэнти юзири Хусэн. Мосхан шиэн юхи витарсу, шиэн юхи лила урцу ас. Ти уз мег цахиллях. Ще нак ост хиголш цехилля, цу ети узгвацер, ам тази нак дик бозер, дал газот обл дейцун. Ака иши ши дон цан ирваха вихир цан бол, бирсу шимо, цани цан дина давалар нистан ирату шин, дал газот обл дейцун. Хусэн, эдмал юлш сегвер, ах дуолош эли рахтор, эдмал юлш сегвер, иза цахил мавездари нахчва дуана, вай тюр нашках, дисришках, вай фолеклор юг ю дуана бюч, ца нахча дик онага хилвай. Ишт ид хуанага сивач, мол хид дэртеш и хуанага хунц хагилч ал хита хуэн таган вайни гэ айн вайха вайн давэл лук и Хусэн. Ца ад и тухат и ладахка дуч. И вайн дикч наах, вайн яздар хуаш, вайн хайгал дуч наах, вайн бакиш наах, дейцин дуу хуанаг чуан кюч, шиец дулш варак Хусэн. Аза хабарна дац нэг дуг кардишал шума дац гамял дац и вовш чан цанни Ots Hussaina, Shadach with the Shint Ulna, Osti, Mulbertish Edge, Wollai, Idin Ulish, Tsintan Bolbush Bursh, and Tish Mibush, Tsundana, Mitah Bursh, Dotter Choldush, Gergludush, Dick, Nak Osti Mabertan, Idavel, Red Sashado, Ost Red Sashradon, Gergludon, Tagram Dona, Gilsadik Knacher, Hussaina Sherilus, Gergludana, Tsins Malilder, Tsinacher Lilde, Twitzer Lilde, Trotz Macher Bubush. Шайн миллош булкан шайн тиуаш шашто чивишто ана Хусейн агор Хусейн ица йокуш сааош динат ица йокуш сааош тгэ цаашо сагвитсвал заамивис Куонарыш куонары боуз Куонарыш нах боуз Ишт итэй кюч дош сагвар Хусейн А цена дикады кудар тиш айч ас сой децерцин Сонтал курал ецерцин Балхацил гаузалш Митча хауахча Кач пашалкет и уады ауэрэси пашалкет и митча Рауахч Кортау цабиш Цурадыш амэлна Цин лилэрна донды Лил хуш сагвар Митчмечки вахч Вич Ака Шен бол дик хуш вар Цин дик дик кудар тиш яч Митча ша уэч вахш хэлч Вах саггич Миск саггич Мокшуоч саггич Машин тир воса уоси Оцик хаштиш цин ул коч дэми Дацы ударыс Ша улчи дона Шен тисагвич Волай, чин балх наак остиш, чин балх цанхал бул наак ости кардог дош амел мадатсиз. Шеметтир халгаттир лехавали. Шеметти и охош вола охайти исак. Цахош сунду халхай дуана, чин амел де цо диен дол. Цо шиент и диен дол, хаш дуан ду, чин глэ дуаги и коч де ми дама цо вагайтир цоз. И бал дахвятта че, ца халуун мурбер оцхайн. Я финансировани, я цар, я бюджет, я цар, я цахумад халхар туам дабэлч дир ис. И дабаллах Балх лил уйвам и баллаха халхарт ом баллаха дилиха и халхарт ом дабеча ца ахум дэцер и балх лиш метишке тэхдисан. Цик хавьича оз метишке от сах дон дах дизя ахш дэхна бохш дэхна митчара дон о Росси пашалхи тир чуя ешухум. Цабя агергис зил самасвал я лишсучу. И зил шо дон мосу юрт дон имам шхакайкина мэждикшлэш болшнахан дайлишсуш. Мэждикш долш болшанна, дагирш болшанна, духайнчанна. Да, мусы, это отзыл дайлир.
1: Соцвал, халхан югэ.
2: Халхан югэс. Ценны хайяркин машин шируш. Ах, цул сауна дуана, ост амах чак бол, аш бол, ше керер белхлой, чечен снаби хил бол белхлош, со худир тиршияч, мусы дуан по 300 тысяч дук ахшдарис, цацны и ахчалуш, от вай курваштиш садо и гайтирцва. Садо багайтар модер, тауэдыш, хауош, и дай хай коч, нек шхалмадыри ва халдыр ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва

0: Cakáccsal cellarvarszó iszek. Az moszonáhé szedó ajtírszó. Szászeg balhá dátszavákkarszó. Szegdóáne kiét varakszó. Sér amelyelete, sén rülkiste, sén rülkiste.
1: Szultán ez hachír, és álmodhás delgázat obol dőltén, hosszáján iszájáv, és rösszér báh műkmétki minisztért nöksel, vagy Respublika Hölén Territoriális Urhallé Kügelhó Vattésítszó, alámat csó dukulók zsdirkszó. Szó, az kügel leh, negasszán sá volcs, hogy sin kásarah, jöhmét vattír, Дерг документация эр духой, во инструктуре паспорт, дехерцу, эпидалица, духу, ких, чунт, ачи, и цахачи, федеральный целевой программ Бохума, Россия правительств, и ец, ищи ацер, сундело, от шерешках, цу, бимбол, я инзере, бог, бог, тидме, ясна, Ахмад Хаж Кадыров, дала, газах, обол, дуэлцин, эхка, шиба, ши эзер, колу, шарах, Исайя Хусей, Нохчи, Республик, Пачалкан, Кьечон, Кюгалху, Обулвар, Эдилирк, он эти оценах ищет ларлуш, илманча, экономист, политик, парламентарий ищет нах республика доглуш кезгбар. Оздержах волш из-за дейл мастраша тешмбекц ямартланца от сирюч деждинах шезир дюалч шир. Исуч майх смалдар тешмбекца хосвен амадажин ульях дейлхадар. Цына дюзлуш бисир Салар маза цин цхилдул цах, сяжар хилдул шибер цунт иха чагач, ди цархс, отца султан на. И шибер ас лач болгар улу, ахранс, иш тадул, иш димаса чаггирю, хаворушу дал, и шибер жим иш чохад яш мухдила, иш дэхлир хажан дал, иш дязни халлык из. Отс хосаян бин кинхиятам халлык, иш ибер иш муни, шин литни халда хиш муэрцин иш трибуния. Тыгын, султан, хо асма аллар, республика масса митти коч шуор кирна боксан. Доккодон лаккардайм яхсал соушду Хусейн дел дуатгалин орден ю, мэрилин орден ю, иза экономический илмни доктор вар, таган леш дина цюнц э ишт ахахам ди из хетти э кигир хуашт, масла хит суали юг ивач, иттарнах. Иса Хусейн цэрах преспект ю ю, из милхил эльчи жваплур дош иш иттхиру аллам цих яцун. Ост ях жиммал вай бях яцун, ха ами гирси хиеч Tats hokmati ishtriyat yon.
0: Nela itaypul sega tsamo kegish nahan tsawozi tiche, nahan tsawozi ya nahan tsaghason, wain khalq do gana qietan bolsh khalq do. Khalq an vitsalo shien duach wachn wolseg, shien duach sadadil wolseg, vitsalo. Dunien yoxol do gana, dagar yoxol do gana, vitsalo se. Vitsavole tsar, ta gana gwaan otsulduqa khayo hosayn wain yuk iwoz. I vitsavole ish, dela davela ut aq e, vitsiche tse vitsiche do gana ki, Хубаш дубош, и еще деля, аша цевицолейт, наха цевицолейт, кана, цин, и хулт, и приша, динен чувален лирин, як, волш, док волша кетер, док аллам, шахи дош, дал мула. Цига дуана, хаз цин дуаттыгы, и волш бол, наху, бол, болш, меттигю из. На, витцова, иста и тейп болсэг, Хусейн, ахэрилак, ам, таш, ишен, юхи, узар, эл. Хусейн, хайгл дошвар, комершвар, Kietan bolsver, sobor dolsver, ca halkar tuam oayin dabelish der is i balhmetik doana, ca naya doana, i ca uocush doana, ca naya dalesnir. Ach gerzish se tam ca chu berkin. I dalesh ta chentik bol naach, kegi naach, cin duattigi, cin naach osi Hussein, oay ta abo khud daddu el, cun yuk edak yittir yuk, metik yuk hayerzu yizu el. Sha bo da shu ad ebiz elish su, ad ebiz shu el. Иза хайкал вай алах, ирсиш алах мудра стали. Хайкал дэвер из хайкал
1: хулас. Питан цэ дия знах чин, дэрэш дэвэл?
0: Ака ца адуана, цансагас дицар цэ дирцу, цансагас ига цэ игар из. Ца асаг лаза цэ вай тирцу, ца цанметишки ясю дия цэ вагар из, я прокурор цэ вагар. Малыш дуан шин бол шин аркабай тирах цэ. Шин хайкал цэ шин китам цэ. Иши егер болг да яст бол наха цэ, цанцэ дуан гыл, ига цэ игар, я дуана дау цэ дир. Хайгал хилар дуэс, кейтам хилар дуэс. Хусейн, кейч сэгвэр хуманат, ицу таам баки наах, ос Хусейн ах дэг бауш бэр. Мутуша, Абул Касим, Саид Муамад, Салаевди, Янди, Куати юрт гэл бол. Хаз наахан бауза бауш, дик баки наах бэр тауш. Ицу Хусейн, вэй халхар, вэй харжам шхирш, вэй президент хорч, ахамд хаж хорч дарэг гэд, дас, газот кобл дэлчин. Ас бакиш наах, эдир вэй абуф карк, анти хакайк виз, тунаг дэг Иза родин совхозы ер, дэр ихом тигат хил тишиш бул. حسين حقيق سقوغيت الحسين حبير صناع لها أقصى غير أس

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь

цифровой платформой «Мой эксперт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200